0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Более 150 жителей Челябинской области лишились своих денег, пытаясь заказать технику из Арабских Эмиратов через магазины «Простор» и «Протехно». Стало известно, что сеть внезапно объявила о закрытии, а организатор бизнеса скрылся, не выполнив обязательства по поставкам и возврату средств. Обманутые покупатели уверены, что стали жертвами крупной финансовой пирамиды с многомиллиардным ущербом по всей России. В региональном управлении полиции уже начали проверку по десяткам поступивших жалоб. Пострадавших призывают подать официальные заявления в территориальные отделы МВД для приобщения к материалам дела. Президент Владимир Путин на форуме «Все для победы» встретился с челябинским ветераном спецоперации Вадимом Шариповым и высоко оценил созданную по его инициативе футбольную секцию для незрячих бойцов. Обращение челябинца, потерявшего зрение после ранения, прозвучало в декабре прошлого года на прямой линии с главой государства. В конце июня при содействии губернатора Алексея Текслера в Челябинске открыли адаптированную площадку «Преодоление», где уже тренируется первая команда. Шарипов лично поблагодарил президента за поддержку, а Владимир Путин выразил ответную признательность ветерану за его лидерскую позицию и активную помощь товарищам по оружию. Чемпионат России по экстремальному вейкбордингу соберет сильнейших спортсменов страны на берегу Шершневского водохранилища в Челябинске в конце июля. Более 70 атлетов разыграют награды в мужском и женском зачетах в дисциплинах вейкборд и вейкскейт. По информации регионального фонда поддержки спорта, состязания пройдут при поддержке губернатора Алексея Текслера по строгим международным стандартам. Это динамичный вид спорта объединяет в однолыжный слалом и сложную прыжковую акробатику, гарантируя зрителям захватывающее летнее зрелище. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Like on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Реклама на Радио 100.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: С добрым утром, дорогие друзья! Встречаем эту среду вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Если вы еще только собираетесь выходить из дома, скажу несколько слов о погоде за окном. Сейчас в Челябинске плюс 17 градусов. Идет дождь. Возможно, гроза, а в течение дня столбики термометров поднимутся до 24 градусов Цельсия, поэтому если вы только планируете выходить из дома, одевайтесь по погоде.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 25 июля на площади у торгового центра пройдет крупнейший песенный праздник на открытом воздухе – Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Он объединит более 300 артистов из республик Мордовия и Удмуртия, исполнителей из Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Это будет день музыкального единения, когда участники фестиваля сольются в один большой хор, исполнив любимые произведения. Через музыку артисты и гости фестиваля выразят любовь к родине, ее силу, мужество, богатые традиции и неоспоримую красоту. Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Приглашаем всех стать частью этого масштабного культурного события.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Lemar, You There Sunny Justice на Радио 100. Ну, давайте будем думать, что справедливость в этом мире все-таки есть, потому что мы проснулись, включили радио, прослушали хорошую музыку, подняли себе настроение. А если это утро началось в кругу любимых людей, о какой несправедливости может идти речь? Давайте заряжаться хорошим настроением и слушать отличную музыку вместе. В этом часе у нас будет One Day in Saint-Tropez в рубрике Summertime, а дальше Нелли Фуртадо, Дюран-Дюран и много других замечательных исполнителей. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

The year was 1963. We toured through France.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Картина «Утро в сосновом лесу» была написана двумя русскими художниками Иваном Шишкиным и Константином Савицким в 1889 году. Ее замысел был подсказан Шишкину Савицким, который позже выступил в роли соавтора и изобразил фигуры медвежат. Эти медведи с некоторыми различиями в позах и количестве, сначала их было двое, фигурируют в подготовительных рисунках и эскизах. Животные получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался на картине вместе с Шишкиным. Однако коллекционер Павел Третьяков стер его подпись, так что автором картины часто указывается один Шишкин. Мотив хвойного леса, к которому обращается художник, типичен для его творчества. Вечно зеленые сосны и ели подчеркивают ощущение величия и вечности мира природы. Часто встречается в картинах художника и композиционный прием, когда верхушки деревьев срезаются краем холста, и огромные мощные деревья будто бы не вмещаются даже в достаточно большое полотно. Возникает своеобразный пейзажный интерьер. У зрителя появляется впечатление, что он оказался внутри непроходимой чащи, где уютно чувствуют себя медведи, расположившиеся на сломанной сосне. В описи галереи изначально, при жизни художников, картина значилась под названием «Медвежье семейство в лесу» и без указания фамилии Савицкого.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Почти в 8 утра в Челябинске, дорогие друзья, завершаем утренний час вместе с Радио 100, а следующий час начнем с новостей. Елена Трубникова расскажет о том, что происходит в регионе, а далее вас ждут Дженнифер Лопес, Сил и Ингрид.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Фотовыставка «Под открытым небом» в честь 25-летия джазового фестиваля «Какой удивительный мир» заработала на пешеходной улице Кировки в Челябинске 14 июля. Экспозиция 40 планшетов с работами ведущих фотографов региона отражает четвертьвековую историю этого масштабного музыкального праздника, основанного трубачом Игорем Бурко. Заместитель губернатора Вадим Евдокимов на открытии подчеркнул, что сегодня джаз стал настоящей визитной карточкой города, которую любят и слушают тысячи людей. Музыкальный фестиваль пройдет в Южноуральской столице в конце августа. Челябинский областной суд оставил в силе реальный тюремный срок для тренера по карате за жестокое избиение ребенка на тренировке. Ранее женщину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за то, что в ходе спора весной 2022 года она ударила малолетнего воспитанника ногой в лицо. В результате сильного удара мальчик получил сотрясение мозга и тяжелую травму глаза. Осужденная пыталась обжаловать это решение в вышестоящей инстанции и просила назначить ей условное наказание. Однако суд отклонил апелляцию, признав первоначальный приговор законным. Фуру со спортивными лошадьми из Казахстана развернули на Челябинском пограничном пункте «Бугристая» 13 июля. Инспекторы Россельхознадзора не пустили животных, которых везли в Подмосковье на международные соревнования из-за грубого нарушения санитарных правил. Реальный маршрут следования грузовика не совпал с тем, что был указан в ветеринарных документах. Из Скакунов отправили обратно в Казахстан.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Марк Энтони, You Sang To Me в эфире Радио 100. Потрясающая балладная, нежная композиция, которая ласкает, как теплое море, заряжает летним настроением, прекрасными эмоциями, расслабляет и настраивает на хороший день. Начинаем утро с музыкой 100% комфорта. Прямо сейчас у нас будет рубрика «Мировой бестселлер», а в ней «The Sound of Silence» от Саймон и Гарфанкел. Впереди в этом часе вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: «Мировой бестселлер» на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это «Эксклюзивные новости» – программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Скелет тиранозавра продали на аукционе за рекордные 50 миллионов 100 тысяч долларов. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. Окаменевший скелет тиранозавра по прозвищу «Газ» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 50 миллионов 100 тысяч долларов. Об этом сообщил The Guardian. Итоговая сумма покупки превысила предварительный прогноз более чем вдвое. Газ стал самым дорогим в мире ископаемым динозавров, ушедшим с молотка. Газ – один из крупнейших и наиболее полных из когда-либо найденных скелетов динозавров. Его обнаружили палеонтологи на ранчо в Южной Дакоте во время раскопок, проходивших в 2021-2023 годах. Динозавра назвали в честь владельца ранчо Гэри Ликинга, близкие зовут его Газ. Продажу скелета поддержали не все ученые. Некоторые из них высказали опасения, что она может ограничить палеонтологические исследования. Тиранозавр, как считается, жил на Земле 67 миллионов лет назад. Его высота составляла 3 метра 80 сантиметров, а длина – более 11 метров. Весь скелет состоит из 183 костных элементов, включая 30 из 32 ребер. Он сохранился более чем на 60%, если считать количество костей, и почти на 80%, если брать в расчет массу. На динозавре можно увидеть даже следы укусов его сородичей. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. Об этом написал The Wall Street Journal. Новую версию «Элвина и Бурундуков» создадут Big Short Pictures и Bagdasarian Production. В планах компании новый цифровой короткометражный контент и фильм для кинопроката, отметило издание. Релиз фильма запланирован на вторую половину 2028 года. Помимо него зрители увидят ролики в соцсетях. В роликах, как ожидается, герои франшизы предстанут в качестве своеобразных инфлюенсеров. Они станут героями клипов, а также будут делиться в соцсетях реакциями на различные культурные события.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:37 в Челябинске. Ну что ж, дорогие друзья, это значит, что пришло время рубрики «Summertime». Создать прекрасное летнее настроение в этом часе нам помогут Антония Карлос Жабим и Элис Режина. Настраиваемся на волну музыки высшей пробы. А далее в этом часе для вас прозвучат композиции Фаррелла Уильямса, Джо Кокера, Аббе. А также в этом часе вас ждет рубрика «Артефакты». Это совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Речь пойдет о фестивале «Русское поле», который состоится 25 июля на площади у торгового центра. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Summertime на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» пройдет уже в третий раз с участием лучших творческих коллективов со всей России. В прошлом году фестиваль собрал около 6500 зрителей и артистов из Карелии, Башкортостана, Москвы, Сочи, Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана и Челябинска. На открытой сцене у торгового центра прозвучали легендарные песни, наполненные духом любви к родине и памятью о героических событиях. «Смуглянка», «На безымянной высоте», «Темная ночь». Ждем всех 25 июля на площади у торгового центра, где вновь зазвучат любимые мелодии, а атмосфера творчества и единства покорит каждое сердце.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Абба, I have a dream. Почти 9 утра в Челябинске. Друзья, завершаем час с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас Майкл Бубле, This Foolish Things. А следующий час традиционно начнем с новостей. Антон Образцов расскажет о том, что происходит в мире. Не переключайтесь.
1: Юкстайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Юкстайм.
5: A cigarette

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательно отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут автоматически начислять штрафы. Об этом РИА Новости рассказал представитель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Система будет фиксировать факт продажи просрочки на кассе, формировать проект постановления о нарушении и направлять его в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги. Росздравнадзор выступил с предложением распространить автоматические штрафы и на фармацевтическую отрасль. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила Россию за гуманитарную помощь, оказанную после разрушительного землетрясения. Ранее МЧС России направила в Венесуэлу 2 самолетами более 35 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, палатки, предметы первой необходимости, мотопомпы и медикаменты. Землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 4700 человек. Еще свыше 16 500 получили ранения. Роскосмос и НАСА договорились продлить срок эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом журналистам сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. На встрече присутствовали глава американского космического агентства Джаред Айзекман и первый зампред правительства Денис Мантуров. Стороны обсудили потенциал для кооперации в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях. Национальная литературная премия «Слово» с будущего года будет преобразовываться в международную. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС. Ранее Владимир Путин поручил поэтапно преобразовывать Национальную литературную премию «Слово» в международную, обеспечив расширение ее географии и ежегодное финансирование. «Слово» – крупнейшая премия России в области литературы. Учредители премии – Российский книжный союз и Союз писателей России при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок – здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер юго-восточный, отдельные порывы до 13 метров в секунду. В воздух днем прогреется до плюс 26 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:16 в Челябинске, и сейчас нас ждет рубрика «Кавервиль», а в ней композиция «Wicked Game». Это кавер на одноименный трек Криса Айзека. Композиция стала известной после фильма «Дикие сердца». Она заняла 6 место в чарте Billboard Hot 100 в США, также стала номером 1 в Бельгии и вошла в топ-10 в ряде других стран. Позже композиция прозвучала в сериале «Друзья», и она очень любима многими исполнителями, на нее написано много каверов. Один из них в исполнении Groovy Waters мы с вами сейчас услышим.
1: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это «Эксклюзивные новости». Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске бренд Victoria's Secret выпустил аромат «Эль Вудс» из «Блондинки в законе». Пятая часть «Монстров на каникулах» выйдет в октябре 2027 года. Бренд Victoria's Secret выпустил аромат, вдохновленный героиней Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе». Сверкающий мисс Руби Строубери вошел в линейку Эль, посвященную недавно вышедшему одноименному сериалу. Шоу рассказывает о юности любимого персонажа, главную роль исполняет Лекси Майнтри. Создатели аромата называют его подходящим для повседневного использования. В парфюме три ноты – клубника, фуксия и древесная роза. Представители бренда считают, что мист придаст покупательницам уверенность, свойственную Эль. Помимо миста в коллекцию Эль вошли платья в стиле Вудс, футболки с чихуахуа героини, костюмы, белье, сумочки, пижамы, купальники с пайетками, спортивная одежда, наряды для собачки, записные книжки и освежители воздуха. Последние стоят чуть меньше $10, и это самый недорогой предмет в линейке. Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios объявили о начале работы над пятым фильмом «Монстры на каникулах», который получил название «Призраки отеля Трансильвания». Премьера в кинотеатрах запланирована на 8 октября 2027 года. В новой части Драк уходит на пенсию, а управление легендарным отелем для монстров берет на себя Мэвис. Когда в замке начинают происходить необъяснимые жуткие события, монстры отправляются в свое самое захватывающее приключение, чтобы раскрыть тайну, связанную с призраками. Ранее Sony Pictures анонсировала дату выхода спин-оффа «Монстров на каникулах» «Мотель Трансильвания». Он тоже должен выйти в 2027 году.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM. Houston.

0: Дорогие друзья, настало время напомнить вам, где вы можете прослушать Радио 100, если поблизости не оказалось радиоприемника. Наше вещание всегда доступно на сайте radio100fm.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп. Кроме того, вы можете попросить умную колонку настроиться на волну 100 и также получите возможность наслаждаться музыкой высшей пробы. Мы всегда рады вам и подбираем лучшие композиции для вашего настроения. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как выбрать оттенок краски для интерьера. Первое – это соотношение с другими цветами. Цвет мы всегда воспринимаем иначе на фоне другого цвета и в соотношении с предметами. Это имеет значение. Второе – яркость краски, то есть насколько много самого пигмента в вашем оттенке, а также насколько он светлый или темный. И чаще всего ошибка допускается именно в светлоте. В большинстве случаев страх сделать стены темными или потолки заставляет выбрать более светлые оттенки. Но по итогу интерьер получается невыразительным и распадается на отдельные части. Мой совет, самый универсальный, сделать цвет стен максимально приближенный к полу по светлоте. Это дает собранный образ интерьера. С таким пространством проще всего работать, если вы не профессиональный дизайнер или декоратор. Для того, чтобы попасть в нужный оттенок по цвету и насыщенности, важно сделать выкрасы. Выкрасы – это небольшой образец на бумаге или стене, колерованной краской. Их можно заказать в специализированном магазине или сделать самостоятельно дома. Любой ненужный оттенок вокруг выкраса будет мешать воспринимать его правильно. Поэтому лучше смотреть его на фоне ламината, керамогранита и всех образцов, которые у вас в квартире, без разрыва на белый цвет или на какой-либо другой фон, который может испортить ваш коллаж материалов. Все образцы необходимо примерять в касании, то есть вплотную друг к другу, чтобы видеть, как они взаимодействуют между собой. Только опираясь на эти правила, можно определить оттенок краски, который подходит вашему интерьеру и сочетается со всеми остальными предметами в доме. Особенно важно, если вы обновляете уже готовый интерьер. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: международных сценах, поражает зрителей безупречной техникой и широтой репертуара. От старинной музыки до современных сочинений. Фестиваль «Русское поле» станет днем, где голоса артистов и зрителей сольются в едином хоре, а песни «Калинка», «Валенки» и «Полюшка поле» зазвучат по-новому. Ждем всех 25 июля на площади у торгового центра, где вновь зазвучат любимые мелодии, а атмосфера творчества и единства покорит каждое сердце.
1: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Почти 10 утра в Челябинске, друзья. В следующем часе вас ждут Depeche Mode, Lara Fabian, Beyoncé. Ну и, конечно же, новости от Антона Образцова. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит».

0: Уникальный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области усилили контроль за гидротехническими сооружениями из-за проливных дождей. Такое поручение дали главам округов на оперативном заседании рабочей группы в Минэкологии. Сброс на Шишневском водохранилище сейчас составляет 50 кубометров в секунду, на Аргазинском 35 и не превышает норму. По прогнозу гидрометцентра, на этой неделе дожди ожидаются почти ежедневно. Пристальное внимание к водопропускным объектам будет до 19 июля включительно. В случае необходимости сбросы могут скорректировать для безопасности граждан и самих сооружений. В Челябинске открылся комплекс по переработке многослойной упаковки «Тетрапак». Это первое такое производство на Урале и в Сибири, и второе в стране, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в МАКС. Завод оснастили современным оборудованием, которое позволяет перерабатывать до 900 тонн сырья ежемесячно. Проект работает по принципу замкнутого цикла. Бумажное волокно, полученное после переработки, будет использоваться на другом предприятии компании для выпуска новой упаковки. Проект реализован с привлечением инвестиций и поддержкой фондов развития промышленности. В Едкульском округе завершается несколько масштабных проектов по благоустройству и программе «Большой ремонт 74». Газ приходит в 2 населенных пункта. В Аткуле строят почти 12 километров сетей, подключат 123 потребителя. А в Сары протяженность новых труб более 3,5 километров, газ получит 55 домов. Уровень газификации достиг 86%. Также в прошлом году на 5 объектов благоустройства направили более 15,5 миллионов рублей. Появились сквер воинской славы в Селезяне, спортивные и игровые площадки в Койлге, Кузнецово и Соколово, детская площадка в Шибаево. В этом году благоустроят территорию Дома культуры в Белоносово. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный, отдельные порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 26 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Depeche Mode с композицией Dream On в эфире Радио 100. Не только красивая атмосферная композиция, но и такой же клип на нее, снятый частично на трассе 66 в Америке. Если по какой-то причине вы его не видели, обязательно посмотрите. Это определенно того стоит. Красивая съемка, интересные кадры, машина, которая мчится в таком волшебном пространстве, в тумане. Так же, как и мы сегодня утром на работу, ну, в этом есть своя прелесть в такой погоде. Она наталкивает на размышления, поэтому хочется слушать спокойную, красивую музыку, которой в эфире Радио 100 очень много. Создаем настроение дня вместе. Оставайтесь с нами.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные 50 миллионов 100 тысяч долларов. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. Окаменевший скелет тираннозавра по прозвищу «Газ» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 50 миллионов 100 тысяч долларов. Об этом сообщил The Guardian. Итоговая сумма покупки превысила предварительный прогноз более чем вдвое. «Газ» стал самым дорогим в мире ископаемым динозавров, ушедшим с молотка. «Газ» – один из крупнейших и наиболее полных из когда-либо найденных скелетов динозавров. Его обнаружили палеонтологи на ранчо в Южной Дакоте во время раскопок, проходивших в 2021-2023 годах. Динозавра назвали в честь владельца ранчо Гэри Ликинга, близкие зовут его «Газ». Продажу скелета поддержали не все ученые. Некоторые из них высказали опасения, что она может ограничить палеонтологические исследования. Тираннозавр, как считается, жил на Земле 67 миллионов лет назад. Его высота составляла 3 метра 80 сантиметров, а длина – более 11 метров. Весь скелет состоит из 183 костных элементов, включая 30 из 32 ребер. Он сохранился более чем на 60%, если считать количество костей, и почти на 80%, если брать в расчет массу. На динозавре можно увидеть даже следы укусов его сородичей. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. Об этом написал The Wall Street Journal. Новую версию «Элвина и Бурундуков» создадут Big Short Pictures и Bagdasarian Production. В планах компании новый цифровой короткометражный контент и фильм для кинопроката, отметило издание. Релиз фильма запланирован на вторую половину 2028 года. Помимо него зрители увидят ролики в соцсетях. В роликах, как ожидается, герои франшизы предстанут в качестве своеобразных инфлюенсеров. Они станут героями клипов, а также будут делиться в соцсетях реакциями на различные культурные события.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 10:35 в Челябинске, дорогие друзья. Это значит, что в середине часа мы услышим с вами рубрику «Summer Time». В нее мы подбираем композиции, которые позволяют создать прекрасное летнее настроение, невзирая на погоду за окном. Прямо сейчас Майкл Франкс с композицией «Summer in New York». Как и все другие композиции на нашей радиостанции, она атмосферна и прекрасна, позволяет переместиться на другой конец света, походить по летнему Нью-Йорку. Наверное, все города летом особенно прекрасны, поэтому в обеденный перерыв можно насладиться красотой летнего Челябинска. Конечно, стоит захватить с собой зонт, но под дождем прогулка может стать даже более романтичной. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения. Не переключайтесь.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: камерный хор «Контента» и архиерейский мужской хор «Аксиас», а также неизменный участник фестиваля – камерный хор имени Михальченко. Вместе артисты и гости исполнят песни, в которых живет сила, мужество и красота нашего народа. Это будет день, когда музыка объединит сердца, а слова обретут крылья. Приходите петь, слушать и чувствовать себя частью большой России.
1: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: 10:56 в Челябинске. Друзья, завершаем еще один час с музыкой высшей пробы. Уже в следующем часе «Вакуум», «Пинг», «Тедди Свимс». Ну и, конечно, Антон Образцов расскажет о том, что происходит в мире. Оставайтесь с нами.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина на сайте локаторе АЗС «Рашбейс». Как пишет газета, ситуация с очередями улучшилась в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской и Смоленской областях. Сокращение очередей на АЗС также отмечено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как ранее проанализировало агентство ТАСС, наиболее результативными мерами оказались системы четные и нечетные по номерам автомобилей, QR-коды и электронные очереди. Они позволили снизить ажиотаж и стабилизировать обстановку. Следует из приведенных властями регионов данных. Бизнес США за 4 года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против Москвы. Об этом РИА Новости заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, сразу после начала СВО среди западного бизнеса в России царили некоторая растерянность и определенная паника. При этом глава торговой палаты отметил, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим. Кроме того, из России открываются прекрасные перспективы для развития связи с близлежащими странами Центральной и Средней Азии, отметил он. Минпросвещение России определило порядок действий учителя при срыве урока. При нарушении дисциплины на занятии учитель может сделать школьнику устное замечание. В случае повторного нарушения он вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины, для проведения профилактической беседы. По ее итогам принимается решение о возвращении ученика в класс и информировании родителей о его поведении. Приказ вступает в силу с 1 сентября этого года. Российских туристов предупредили о пике жары в странах Персидского залива. На этой неделе в Абу-Даби ожидается температура выше плюс 43 градусов, а в Дохе выше плюс 45. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист», который входит в Российский союз туриндустрии. На островном Бахрейне температура составляет плюс 36-37, а переносится она заметно легче, благодаря постоянным освежающим бризам, продувающим архипелаг. Туристам рекомендуется пить воду, не дожидаясь жажды, находиться на пляже и купаться только в утренние часы или после 16 часов.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
0: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер юго-восточный, отдельные порывы до 13 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 26 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11 часов 15 минут в Челябинске. Прямо сейчас вы услышите рубрику «Кавервиль», а в ней «Raindrops keep falling on my head». Это кавер на трек Би-Джей Томаса. Интересно, что эта композиция создавалась специально для фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид». Конечно, она стала более знаменитой, чем картина, для которой писалась. И интересно, что когда композицию отдали певцу Би-Джей Томасу, на момент записи он восстанавливал голос после ларингита, поэтому исполнение прозвучало хрипло и придало такую дополнительно романтичную нотку сцене, для которой была записана песня. Ну и сегодняшний день он тоже располагает к тому, чтобы прослушать композицию с названием «Капли дождя падают мне на голову». Давайте послушаем кавер на эту песню замечательную. И пусть дождь не вмешивается в ваши сегодняшние планы, а настроение будет хорошим.
1: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Тедди Свимс, Gone, Gone, Gone в эфире Радио 100. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы плохое настроение уходило, а хорошее оставалось вместе с вами. Ведь вы находитесь на волне 100% комфорта. Далее в эфире легендарный Rolling Stones с композицией Angie. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани» – лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это «Эксклюзивные новости». Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске бренд Victoria's Secret выпустил аромат «Эль Вудс» из «Блондинки в законе». Пятая часть «Монстров на каникулах» выйдет в октябре 2027 года. Бренд Victoria's Secret выпустил аромат, вдохновленный героиней Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе». Сверкающий мисс Ruby Strawberry вошел в линейку Эль, посвященную недавно вышедшему одноименному сериалу. Шоу рассказывает о юности любимого персонажа, главную роль исполняет Лекси Майнтри. Создатели аромата называют его подходящим для повседневного использования. В парфюме три ноты – клубника, фуксия и древесная роза. Представители бренда считают, что мист придаст покупательницам уверенность, свойственную Эль. Помимо мистов, в коллекцию Эль вошли платья в стиле Вудс, футболки с чихуахуа героини, костюмы, белье, сумочки, пижамы, купальники с пайетками, спортивная одежда, наряды для собачки, записные книжки и освежители воздуха. Последние стоят чуть меньше $10, и это самый недорогой предмет в линейке. Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios объявили о начале работы над пятым фильмом «Монстры на каникулах», который получил название «Призраки отеля Трансильвания». Премьера в кинотеатрах запланирована на 8 октября 2027 года. В новой части Драк уходит на пенсию, а управление легендарным отелем для монстров берет на себя Мэвис. Когда в замке начинают происходить необъяснимые жуткие события, монстры отправляются в свое самое захватывающее приключение, чтобы раскрыть тайну, связанную с призраками. Ранее Sony Pictures анонсировала дату выхода спин-оффа «Монстров на каникулах» «Мотель Трансильвания». Он тоже должен выйти в 2027 году.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

coisa louca, pois há menos peixinhos a matar no mar.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кин Блэк Рейн в эфире Радио 100. Красивая, спокойная композиция, которая настраивает на безмятежный день. Мы с командой Радио 100 делаем все, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным, поэтому совсем скоро много хорошей музыки. А в завершении часа вы услышите нашу рубрику «Люкс Тайм». В ней звучат стильные музыкальные композиции различных направлений. В конце этого часа прозвучит Джон Пиццарелли «I Concentrate on You». Мы предлагаем сконцентрироваться на себе, тем более, что уже совсем скоро у многих наступит обеденный перерыв. Посвятите это время себе и проведите его с пользой. Ну и, конечно, мы будем очень рады, если вы продолжите проводить день в компании «Радио 100».

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Голосом голосу, сердцем к сердцу. 25 июля на Южном Урале запоет многотысячный хор под открытым небом. Фестиваль «Русское поле» соберет лучшие коллективы страны. Камерный хор Пермской краевой филармонии, хоровая капелла Удмуртии, камерный хор Республики Мордовия, академический хор Белгородской филармонии, хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина. Песни, знакомые каждому, сольются в единый голос, где не будет границ между сценой и зрительным залом. Артисты и зрители станут одним огромным хором, а знакомые мелодии разнесутся над площадью, объединяя всех, кто любит Россию и ее песни. 25 июля Южный Урал запоет в унисон.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кема. Сброс воды на Шишневском водохранилище увеличили до 55 кубометров в секунду, а сегодня планируют поднять до 60. Об этом сообщает Министерство экологии региона. Причина – обильные осадки и приток воды из Аргазинского водохранилища. Мера нужна для регулирования уровня водоема и реки Миас. Гидротехническое сооружение работает штатно. Уровень воды замеряют каждые 2 часа. Специалисты предупреждают, вблизи водоемов возможны кратковременные переливы по руслу, поэтому жителям стоит быть осторожными. В случае угрозы нужно звонить по номеру 112. Челябинск улучшит транспортную доступность 3 поселков. В городе строят съезд с путепровода на Троицком тракте в районе станции 7-й километр. Новая дорога позволит жителям поселков Водрием 40, Панфиловцев и Старосмолинский каменный карьер быстрее добираться до дома. Откроют ее предстоящей осенью. Сейчас жителям поселков приходится следовать через Уфимский тракт и поселок Федоровка, либо по Троицкому через Новосинеглазово и автодорогу 13А. Стартовый тур первой лиги принес футбольному клубу «Челябинск» не только победу, но и признание. Трое игроков команды попали в символическую сборную. Директорат турнира отметил игру Марка Переверзева, Ильи Сафронова и Рамазана Гаджимурадова, передает Первое областное информагентство. Напомню, накануне «Челябинск» успешно стартовал в новом сезоне первой лиги, одержав победу на своем поле над «СКА Хабаровск» со счетом 3-1. В следующем туре наша команда сыграет на выезде 19 июля со столичным «Велесом».
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем до плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12:23 в Челябинске. Прямо сейчас в рубрике «Мировой бестселлер Чаби Чекер». С композицией «Let's Twist Again» яркая зажигательная музыка наполнит энергией для дальнейших свершений, ведь впереди у нас еще половина дня для великих дел. Ну а мы с «Радио 100» делаем ваш день более комфортным. Оставайтесь с нами.
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные 50 миллионов 100 тысяч долларов. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. Окаменевший скелет тираннозавра по прозвищу «Газ» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 50 миллионов 100 тысяч долларов. Об этом сообщил The Guardian. Итоговая сумма покупки превысила предварительный прогноз более чем вдвое. «Газ» стал самым дорогим в мире ископаемым динозавров, ушедшим с молотка. «Газ» – один из крупнейших и наиболее полных из когда-либо найденных скелетов динозавров. Его обнаружили палеонтологи на ранчо в Южной Дакоте во время раскопок, проходивших в 2021-2023 годах. Динозавра назвали в честь владельца ранчо Гэри Ликинга, близкие зовут его «Газ». Продажу скелета поддержали не все ученые. Некоторые из них высказали опасения, что она может ограничить палеонтологические исследования. Тираннозавр, как считается, жил на Земле 67 миллионов лет назад. Его высота составляла 3 метра 80 сантиметров, а длина – более 11 метров. Весь скелет состоит из 183 костных элементов, включая 30 из 32 ребер. Он сохранился более чем на 60%, если считать количество костей, и почти на 80%, если брать в расчет массу. На динозавре можно увидеть даже следы укусов его сородичей. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. Об этом написал The Wall Street Journal. Новую версию «Элвина и Бурундуков» создадут Big Short Pictures и Bagdasarian Production. В планах компании новый цифровой короткометражный контент и фильм для кинопроката, отметило издание. Релиз фильма запланирован на вторую половину 2028 года. Помимо него зрители увидят ролики в соцсетях. В роликах, как ожидается, герои франшизы предстанут в качестве своеобразных инфлюенсеров. Они станут героями клипов, а также будут делиться в соцсетях реакциями на различные культурные события.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Музыка понятная без слов. Ванесса Мэй в эфире Радио 100. Дорогие друзья, скажу несколько слов о нашем формате. Если вы совсем недавно слушаете Радио 100 или, может быть, только что настроились на нашу волну, здесь вы можете услышать хиты разных лет, музыку высшей пробы, каверы на известные композиции, а также джаз, босанову и другие жанры. Кроме того, в нашем эфире вы можете встретить музыкальные новинки, которые уже полюбились слушателям и заняли вершины различных чартов. Все это мы делаем для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Поэтому добро пожаловать на Радио 100. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 25 июля на площади у торгового центра пройдет крупнейший песенный праздник на открытом воздухе – Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Он объединит более 300 артистов из республик Мордовия и Удмуртия, исполнителей из Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Это будет день музыкального единения, когда участники фестиваля сольются в один большой хор, исполнив любимые произведения. Через музыку артисты и гости фестиваля выразят любовь к родине, ее силу, мужество, богатые традиции и неоспоримую красоту. Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Приглашаем всех стать частью этого масштабного культурного события.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Завершаем час вместе с Радио 100 и рубрикой «Люкс Тайм». В ней Нора Джонс, «Seven Years». С вами у микрофона сегодня была Соня Дегтярева. Мне было с вами очень комфортно. Надеюсь, что вам со мной тоже. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. А следующий час встречаем с Антоном Образцовым. Он расскажет о том, что происходит в мире. Ну и, конечно, впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре. Задержан россиянин, действовавший по заданию спецслужб Украины и изъявший из тайника самодельное взрывное устройство. Он планировал диверсию на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса в городе Нягани. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлению к террористическому акту. Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе. В эту среду сообщила пресс-служба компании «Севастополь-Энерго». Часть населенных пунктов северо-западного и восточного энергорайонов Крыма обесточены из-за атак ВСУ. Об этом ранее сообщила пресс-служба «Крымэнерго». По данным компании, подача света будет осуществляться по графику 3 через 3. Федеральная антимонопольная служба России возбудила антимонопольное дело против «Русала» за неисполнение предупреждения. Компания не изменила условия договоров на поставку алюминия, завышая цены для российских потребителей, сообщило ведомство. В случае подтверждения нарушения на группу «Русал» может быть наложен оборотный штраф. Французская полиция задержала в Париже более 140 болельщиков в ночь на среду после поражения национальной сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу. Большинство на задержание были связаны с тем, что фанаты использовали пиротехнику, в том числе против полицейских. Несмотря на небольшие инциденты, пострадавших и серьезного ущерба нет, пишет ТАСС. Испания одержала победу над сборной Франции со счетом 2-0. По окончании турнира пост главного тренера французской команды покинет Дидье Дешам, который занимал его на протяжении 14 лет. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду, местами порывы до 13. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» пройдет уже в третий раз с участием лучших творческих коллективов со всей России. В прошлом году фестиваль собрал около 6500 зрителей и артистов из Карелии, Башкортостана, Москвы, Сочи, Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана и Челябинска. На открытой сцене у торгового центра прозвучали легендарные песни, наполненные духом любви к родине и памятью о героических событиях. «Смуглянка», «На безымянной высоте», «Темная ночь». Ждем всех 25 июля на площади у торгового центра, где вновь зазвучат любимые мелодии, а атмосфера творчества и единства покорит каждое сердце.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Радио 100. Современная классика вкуса.
1: It's really not important.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске бренд Victoria's Secret выпустил аромат Elle Woods из «Блондинки в законе». Пятая часть «Монстров на каникулах» выйдет в октябре 2027 года. Бренд Victoria's Secret выпустил аромат, вдохновленный героиней Elle Woods из фильма «Блондинка в законе». Сверкающий мист Ruby Strawberry вошел в линейку Elle, посвященную недавно вышедшему одноименному сериалу. Шоу рассказывает о юности любимого персонажа, главную роль исполняет Лекси Майнтри. Создатели аромата называют его подходящим для повседневного использования. В парфюме три ноты – клубника, фуксия и древесная роза. Представители бренда считают, что мист придаст покупательницам уверенность, свойственную Elle. Помимо миста в коллекции, в коллекцию Elle вошли платья в стиле Woods, футболки с чихуахуа героини, костюмы, белье, сумочки, пижамы, купальники с пайетками, спортивная одежда, наряды для собачки, записные книжки и освежители воздуха. Последние стоят чуть меньше $10, и это самый недорогой предмет в линейке. Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios объявили о начале работы над пятым фильмом «Монстры на каникулах», который получил название «Призраки отеля Трансильвания». Премьера в кинотеатрах запланирована на 8 октября 2027 года. В новой части Драк уходит на пенсию, а управление легендарным отелем для монстров берет на себя Мэвис. Когда в замке начинают происходить необъяснимые жуткие события, монстры отправляются в свое самое захватывающее приключение, чтобы раскрыть тайну, связанную с призраками. Ранее Sony Pictures анонсировала дату выхода спин-оффа «Монстров на каникулах» «Мотель Трансильвания». Он тоже должен выйти в 2027 году.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, стоит ли выделять фурнитуру в интерьере. Мода на латунную фурнитуру вышла из-под контроля. Латунь везде. На люстре, на полу, в виде молдингов на стенах и других элементах. Ручки, смесители, светильники – все стало латунным. Понравился прием выделять фурнитуру, и понеслась душа в рай. В итоге получается пестрое пространство, и раньше были мемы на золотую лепнину в интерьере, а теперь на латунную фурнитуру. Если все-таки нравится активный металл в интерьере, важно помнить, что все хорошо в меру. Первая ошибка – это количество выделенных предметов. Не стоит повторять один и тот же акцент много раз в одном цвете металла. Ручки, выключатели, другие мелкие детали лучше ставить нейтральными. Выделите что-то одно – люстру или смеситель на кухне. И важно помнить – или люстра, или смеситель. А если все-таки вы хотите добавить много предметов одного металла, берите его разных оттенков. Существуют случаи, когда повторяющийся предмет нарочито выделен, так тоже можно, но тут важно помнить, что в этом случае имеет значение ритм. Необходимо продумать, как, где, сколько раз он будет встречаться, чтобы не сбить общую композицию. Например, если на стенах уже есть ритм молдингов, не стоит добавлять к нему латунную люстру. Получится перебор. Часто задаваемый вопрос, что делать в таком случае с декоративными розетками и выключателями. Я бы обобщила все одним правилом. Те места, где розетки и выключатели могут украсить композицию, например, ретро-розетки над комодом. Это делать можно. Во всех остальных случаях выделять розетки и выключатели не стоит, особенно если их очень много в одном пространстве, чтобы не создавать ощущение хаоса и раздробленности интерьера. Чем меньше латуни или другого материала в интерьере, тем ценнее он выглядит. Это правило можно применить к любому материалу, фурнитуре, розеткам, освещению или другим элементам. Помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Люкс Тайм» на радио 100. «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм». «Сити Ньюс» на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». За сутки в Челябинской области произошли две трагедии на воде. В реке Урал в Магнитогорске утонул

0: Летний подросток, мальчик купался в необорудованном месте. Магнитогорские спасатели в день трагедии обследовали акваторию реки и берег, но безрезультатно. Поиски продолжатся сегодня. На озере Тургаяк погиб 50-летний мужчина. Предварительно он устроил заплыв, находясь в нетрезвом состоянии. Тело мужчины в 5 метрах от берега на поверхности воды заметили очевидцы. Его вытащили и передали полицейским. В Златоусте полностью восстановили электричество после урагана. Ремонт кровель многоквартирных домов на завершающей стадии. Газоснабжение пока восстановлено в одном из 7 частных домов, а в остальных требуется замена трубопроводов. Трамваи следуют от марш-завода до горбольницы. Восстановление движения до исторической части города, районов ЖД вокзала и медзавода задействованы 27 специалистов и 7 единиц техники. Вывоз деревьев в Златоусте продолжается. Всего ураган снес свыше 1500 насаждений. Стартовал прием заявок на конкурс видеоработ «Снимай и открывай» о значимых туристических местах Южного Урала. Присылать видеоролики могут все желающие старше 14 лет. Главная задача каждого видео – передать атмосферу места и вдохновить зрителей увидеть его своими глазами. Прием работ продлится до 12 сентября. Положение о конкурсе и подробные условия участия размещены на сайте Главного управления координации развития туризма Челябинской области.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
5: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. Музыка высшей пробы.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные 50 миллионов 100 тысяч долларов. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. Окаменевший скелет тираннозавра по прозвищу «Газ» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 50 миллионов 100 тысяч долларов. Об этом сообщил The Guardian. Итоговая сумма покупки превысила предварительный прогноз более чем вдвое. «Газ» стал самым дорогим в мире ископаемым динозавров, ушедшим с молотка. «Газ» – один из крупнейших и наиболее полных из когда-либо найденных скелетов динозавров. Его обнаружили палеонтологи на ранчо в Южной Дакоте во время раскопок, проходивших в 2021-2023 годах. Динозавра назвали в честь владельца ранчо Гэри Ликинга. Близкие зовут его «Газ». Продажу скелета поддержали не все ученые. Некоторые из них высказали опасения, что она может ограничить палеонтологические исследования. Тираннозавр, как считается, жил на Земле 67 миллионов лет назад. Его высота составляла 3 метра 80 сантиметров, а длина – более 11 метров. Весь скелет состоит из 183 костных элементов, включая 30 из 32 ребер. Он сохранился более чем

0: новый цифровой короткометражный контент и фильм для кинопроката, отметило издание. Релиз фильма запланирован на вторую половину 2028 года. Помимо него зрители увидят ролики в соцсетях. В роликах, как ожидается, герои франшизы предстанут в качестве своеобразных инфлюенсеров. Они станут героями клипов, а также будут делиться в соцсетях реакциями на различные культурные события.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 23 июля, в день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 25 июля на площади у торгового центра Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» вновь распахнет свои объятия для любителей народной музыки. Неизменный участник фестиваля – Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко, настоящий культурный бренд Южного Урала. С триумфом представляет регион на российских и международных сценах, поражает зрителей безупречной техникой и широтой репертуара – от старинной музыки до современных сочинений. Фестиваль «Русское поле» станет днем, где голоса артистов и зрителей сольются в едином хоре, а песни «Калинка», «Валенки» и «Полюшка поле» зазвучат по-новому. Ждем всех 25 июля на площади у торгового центра, где вновь зазвучат любимые мелодии, а атмосфера творчества и единства покорит каждое сердце.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина на сайте-локаторе АЗС «Рашбейс». Как пишет газета, ситуация с очередями улучшилась в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской и Смоленской областях. Сокращение очередей на АЗС также отмечено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как ранее проанализировало агентство ТАСС, наиболее результативными мерами оказались системы четные и нечетные по номерам автомобилей, QR-коды и электронные очереди. Они позволили снизить ажиотаж и стабилизировать обстановку. Следует из приведенных властями регионов данных. Бизнес США за 4 года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против Москвы. Об этом РИА Новости заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, сразу после начала СВО среди западного бизнеса в России царили некоторая растерянность и определенная паника. При этом глава торговой палаты отметил, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстро растущим. Кроме того, из России открывают прекрасные перспективы для развития связи с близлежащими странами Центральной и Средней Азии, отметил он. Минпросвещение России определило порядок действий учителя при срыве урока. При нарушении дисциплины на занятии учитель может сделать школьнику устное замечание. В случае повторного нарушения он вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины, для проведения профилактической беседы. По ее итогам принимается решение о возвращении ученика в класс и информировании родителей о его поведении. Приказ вступает в силу с 1 сентября этого года. Российских туристов предупредили о пике жары в странах Персидского залива. На этой неделе в Абу-Даби ожидается температура выше плюс 43 градусов, а в Дохе выше плюс 45. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист», который входит в Российский союз туриндустрии. На островном Бахрейне температура составляет плюс 36-37, а переносится она заметно легче, благодаря постоянным освежающим бризам, продувающим архипелаг. Туристам рекомендуется пить воду, не дожидаясь жажды, находиться на пляже и купаться только в утренние часы или после 16 часов.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 13. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске бренд Victoria's Secret выпустил аромат Elle Woods из «Блондинки в законе». Пятая часть «Монстров на каникулах» выйдет в октябре 2027 года. Бренд Victoria's Secret выпустил аромат, вдохновленный героиней Elle Woods из фильма «Блондинка в законе». Сверкающий мисс Ruby Strawberry вошел в линейку Elle, посвященную недавно вышедшему одноименному сериалу. Шоу рассказывает о юности любимого персонажа, главную роль исполняет Лекси Майнтри. Создатели аромата называют его подходящим для повседневного использования. В парфюме три ноты – клубника, фуксия и древесная роза. Представители бренда считают, что мист придаст покупательницам уверенность, свойственную Elle. Помимо миста в коллекции, в коллекцию Elle вошли платья в стиле Woods, футболки с чихуахуа героини, костюмы, белье, сумочки, пижамы, купальники с пайетками, спортивная одежда, наряды для собачки, записные книжки и освежители воздуха. Последние стоят чуть меньше $10, и это самый недорогой предмет в линейке. Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios объявили о начале работы над пятым фильмом «Монстры на каникулах», который получил название «Призраки отеля Трансильвания». Премьера в кинотеатрах запланирована на 8 октября 2027 года. В новой части Драк уходит на пенсию, а управление легендарным отелем для монстров берет на себя Мэвис. Когда в замке начинают происходить необъяснимые жуткие события, монстры отправляются в свое самое захватывающее приключение, чтобы раскрыть тайну, связанную с призраками. Ранее Sony Pictures анонсировала дату выхода спин-оффа «Монстров на каникулах» «Мотель Трансильвания». Он тоже должен выйти в 2027 году.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM. Настоящее радио.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Споем вместе в сердце Южного Урала. 25 июля фестиваль «Русское поле» вновь соберет более 300 голосов из разных уголков страны. Наш регион представляет настоящие жемчужины хорового искусства: Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова, камерный хор «Контента» и архиерейский мужской хор «Аксиас», а также неизменный участник фестиваля – камерный хор имени Михальченко. Вместе артисты и гости исполнят песни, в которых живет сила, мужество и красота нашего народа. Это будет день, когда музыка объединит сердца, а слова обретут крылья. Приходите петь, слушать и чувствовать себя частью большой России.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».
3: I must relax you. I mean totally relax you.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 10 территорий Южного Урала, среди которых Миасс, Троицк, Копейск и другие, успешно прошли финал первого этапа конкурса «Малая культурная столица 2027». Этот конкурс, инициированный губернатором Алексеем Текслером и приуроченный к 2027 году, когда Челябинск получит статус культурной столицы России, теперь потребует от финалистов детального представления их исторического, культурного и туристического потенциала. Региональный проект полномочного представителя президента России в УРФО Артема Жоги, запущенный осенью 2024 года для волонтеров, вырос до федерального масштаба по поручению президента. Теперь это Всероссийский форум «Патриоты России», который пройдет 25 августа в Тюмени. Цель форума – объединить авторов социальных культур, образовательных и волонтерских проектов со всей страны для обмена опытом, создания партнерств и выработки решений по поддержке граждан и сохранению исторической памяти. На площадке также запланированы выставка достижений УПК и образовательная программа. Жители Челябинской области приглашаются подать заявки на сайте forumpatriotov.rf до 19 июля. На озере Тургаяк в Миасском городском округе завершился международный фестиваль X-Waters Урал, собравший рекордные 5000 пловцов из 5 стран. Участники соревновались на дистанциях от 500 метров до 21 километра, включая ночные и детские заплывы. Мероприятие посетили почетные гости, а программа включала не только спортивные старты, но и культурные события, такие как прогулки по острову Веры. Июль в округе будет насыщен и другими крупными спортивными соревнованиями. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные 50 миллионов 100 тысяч долларов. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. Окаменевший скелет тираннозавра по прозвищу «Газ» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 50 миллионов 100 тысяч долларов. Об этом сообщил The Guardian. Итоговая сумма покупки превысила предварительный прогноз более чем вдвое. «Газ» стал самым дорогим в мире ископаемым динозавров, ушедшим с молотка. «Газ» – один из крупнейших и наиболее полных из когда-либо найденных скелетов динозавров. Его обнаружили палеонтологи на ранчо в Южной Дакоте во время раскопок, проходивших в 2021-2023 годах. Динозавра назвали в честь владельца ранчо Гэри Ликинга, близкие зовут его «Газ». Продажу скелета поддержали не все ученые. Некоторые из них высказали опасения, что она может ограничить палеонтологические исследования. Тираннозавр, как считается, жил на Земле 67 миллионов лет назад. Его высота составляла 3 метра 80 сантиметров, а длина – более 11 метров. Весь скелет состоит из 183 костных элементов, включая 30 из 32 ребер. Он сохранился более чем на 60%, если считать количество костей, и почти на 80%, если брать в расчет массу. На динозавре можно увидеть даже следы укусов его сородичей. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. Об этом написал The Wall Street Journal. Новую версию «Элвина и Бурундуков» создадут Big Short Pictures и Bagdasarian Production. В планах компании новый цифровой короткометражный контент и фильм для кинопроката, отметило издание. Релиз фильма запланирован на вторую половину 2028 года. Помимо него зрители увидят ролики в соцсетях. В роликах, как ожидается, герои франшизы предстанут в качестве своеобразных инфлюенсеров. Они станут героями клипов, а также будут делиться в соцсетях реакциями на различные культурные события.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Голосом голосу, сердцем к сердцу. 25 июля на Южном Урале запоет многотысячный хор под открытым небом. Фестиваль «Русское поле» соберет лучшие коллективы страны. Камерный хор Пермской краевой филармонии, хоровая капелла Удмуртии, камерный хор Республики Мордовия, академический хор Белгородской филармонии, хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина. Песни, знакомые каждому, сольются в единый голос, где не будет границ между сценой и зрительным залом. Артисты и зрители станут одним огромным хором, а знакомые мелодии – разнесутся над площадью, объединяя всех, кто любит Россию и ее песни. 25 июля Южный Урал запоет в унисон.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Бывший глава МИД Украины Борис Тарасюк предложил переименовать страну в Русь, ссылаясь на возможные требования Евросоюза для вступления. Эта идея уже прослеживалась в указе Петра Порошенко 2015 года о Руси-Украине. Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на это, иронично заметив, что Киев, ранее считавший себя наследником укров, теперь хочет стать русами. Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации с паводками в Свердловской области, получая регулярные сводки от МЧС и других ведомств. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что региональные власти и спасатели принимают все необходимые меры, а ситуация будет зависеть от погодных условий. В городе Ирбит уже объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке, что привело к подтоплению 65 жилых домов и дач, а также 194 приусадебных участков, затронув сотни жителей, включая детей. Московская таможня задержала посылку из Таиланда, адресованную жителю Воронежа, в которой находили 185 сушеных съедобных скорпионов. Груз стоимостью около 11 500 рублей был обнаружен при сканировании бандероли. Поскольку у получателя отсутствовали необходимые ветеринарные и фитосанитарные документы, Россельхознадзор признал экзотические деликатесы запрещенными к ввозу, и партия была отправлена обратно в Таиланд. На набережной Туры в Тюмени обнаружены мертвые и полумертвые рыбы, которые, поднимаясь к поверхности, хватают воздух. Причина массовой гибели пока неизвестна. Горожане связывают это с затяжными дождями. Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству уже проводит проверку и обещает предоставить ответ позже. Отмечается, что из-за подъема воды в реках также был закрыт пляж на озере Круглое, а местные рыбаки переключились на ловлю в озерах.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое.

0: ценное, внучок. Здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
1: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
3: World News на Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 25 июля на площади у торгового центра пройдет крупнейший песенный праздник на открытом воздухе – Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Он объединит более 300 артистов из республик Мордовия и Удмуртия, исполнителей из Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Это будет день музыкального единения, когда участники фестиваля сольются в один большой хор, исполнив любимые произведения. Через музыку артисты и гости фестиваля выразят любовь к родине, ее силу, мужество, богатые традиции и неоспоримую красоту. Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Приглашаем всех стать частью этого масштабного культурного события.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске бренд Victoria's Secret выпустил аромат Elle Woods из «Блондинки в законе». Пятая часть «Монстров на каникулах» выйдет в октябре 2027 года. Бренд Victoria's Secret выпустил аромат, вдохновленный героиней Elle Woods из фильма «Блондинка в законе». Сверкающий мисс Ruby Strawberry вошел в линейку Elle, посвященную недавно вышедшему одноименному сериалу. Шоу рассказывает о юности любимого персонажа, главную роль исполняет Лекси Майнтри. Создатели аромата называют его подходящим для повседневного использования. В парфюме три ноты – клубника, фуксия и древесная роза. Представители бренда считают, что мист придаст покупательницам уверенность, свойственную Elle. Помимо мистов, коллекция В коллекцию Elle вошли платья в стиле Woods, футболки с чихуахуа героини, костюмы, белье, сумочки, пижамы, купальники с пайетками, спортивная одежда, наряды для собачки, записные книжки и освежители воздуха. Последние стоят чуть меньше $10, и это самый недорогой предмет в линейке. Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios объявили о начале работы над пятым фильмом «Монстры на каникулах», который получил название «Призраки отеля Трансильвания». Премьера в кинотеатрах запланирована на 8 октября 2027 года. В новой части Драк уходит на пенсию, а управление легендарным отелем для монстров берет на себя Мэвис. Когда в замке начинают происходить необъяснимые жуткие события, монстры отправляются в свое самое захватывающее приключение, чтобы раскрыть тайну, связанную с призраками. Ранее Sony Pictures анонсировала дату выхода спин-оффа «Монстров на каникулах» «Мотель Трансильвания». Он тоже должен выйти в 2027 году.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, стоит ли выделять фурнитуру в интерьере. Мода на латунную фурнитуру вышла из-под контроля. Латунь везде. На люстре, на полу, в виде молдингов на стенах и других элементах. Ручки, смесители, светильники – все стало латунным. Понравился прием выделять фурнитуру, и понеслась душа в рай. В итоге получается пестрое пространство, и раньше были мемы на золотую лепнину в интерьере, а теперь на латунную фурнитуру. Если все-таки нравится активный металл в интерьере, важно помнить, что все хорошо в меру. Первая ошибка – это количество выделенных предметов. Не стоит повторять один и тот же акцент много раз в одном цвете металла. Ручки, выключатели, другие мелкие детали лучше ставить нейтральными. Выделите что-то одно – люстру или смеситель на кухне. И важно помнить – или люстра, или смеситель. А если все-таки вы хотите добавить много предметов одного металла, берите его разных оттенков. Существуют случаи, когда повторяющийся предмет нарочито выделен, так тоже можно, но тут важно помнить, что в этом случае имеет значение ритм. Необходимо продумать как, где, сколько раз он будет встречаться, чтобы не сбить общую композицию. Например, если на стенах уже есть ритм молдингов, не стоит добавлять к нему латунную люстру, получится перебор. Часто задаваемый вопрос, что делать в таком случае с декоративными розетками и выключателями. Я бы обобщила все одним правилом. Те места, где розетки и выключатели могут украсить композицию, например, ретро-розетки над комодом. Это делать можно. Во всех остальных случаях выделять розетки и выключатели не стоит, особенно если их очень много в одном пространстве, чтобы не создавать ощущение хаоса и раздробленности интерьера. Чем меньше латуни или другого материала в интерьере, тем ценнее он выглядит. Это правило можно применить к любому материалу, фурнитуре, розеткам, освещению или другим элементам. Помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
2: Радио 100.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. 13 исков о нарушении авторских прав на персонажей популярного мультсериала «Леди Баг и Суперкот» подала французская компания «Miraculous Corporation» в арбитражный суд Челябинской области. Поводом для судебных претензий стала торговля неофициальной продукцией с символикой мультфильма. Пока суд оставил поданные заявления без движения, предоставив истцу время до конца июля для исправления недочетов в документах и предъявления вещественных доказательств. Челябинск примет турнир по боксу в рамках спартакиады народов России среди сильнейших. С 3 по 8 августа во Дворце спорта «Юность» соберутся около 150 боксеров в возрасте от 19 до 40 лет для розыгрыша медалей в 7 мужских и 6 женских весовых категориях. Челябинск был выбран площадкой благодаря развитой боксерской школе, инфраструктуре и опыту проведения крупных соревнований. Спартакиада, название которой связано с объявлением 2026 года годом единства народов России по указу президента, включает 43 вида спорта, а Челябинская область также проведет турниры по тэквондо, современному пятиборью, маунтинбайку, дзюдо и легкой атлетике. Команда выпускников Челябинского лицея номер 82 признана лучшей школьной киберспортивной командой России в Counter-Strike 2, одержав 96 побед в 114 матчах. Эти молодые люди, успешно совмещая тренировки с подготовкой к ЕГЭ, заработали 120 тысяч рублей и 5 кубков за год, объясняя свой успех крепкой дружбой и сыгранностью с первого класса.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты?

0: мне в наследство оставишь?
1: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
2: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
4: City News на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» пройдет уже в третий раз с участием лучших творческих коллективов со всей России. В прошлом году фестиваль собрал около 6500 зрителей и артистов из Карелии, Башкортостана, Москвы, Сочи, Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана и Челябинска. На открытой сцене у торгового центра прозвучали легендарные песни, наполненные духом любви к родине и памятью о героических событиях. «Смуглянка», «На безымянной высоте», «Темная ночь». Ждем всех 25 июля на площади у торгового центра, где вновь зазвучат любимые мелодии, а атмосфера творчества и единства покорит каждое сердце.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Картина «Утро в сосновом лесу» была написана двумя русскими художниками Иваном Шишкиным и Константином Савицким в 1889 году. Ее замысел был подсказан Шишкину Савицким, который позже выступил в роли соавтора и изобразил фигуры медвежат. Эти медведи с некоторыми различиями в позах и количестве, сначала их было двое, фигурируют в подготовительных рисунках и эскизах. Животные получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался на картине вместе с Шишкиным. Однако коллекционер Павел Третьяков стер его подпись, так что автором картины часто указывается один Шишкин. Мотив хвойного леса, к которому обращается художник, типичен для его творчества. Вечно зеленые сосны и ели подчеркивают ощущение величия и вечности мира природы. Часто встречается в картинах художника и композиционный прием, когда верхушки деревьев срезаются краем холста, и огромные мощные деревья будто бы не вмещаются даже в достаточно большое полотно. Возникает своеобразный пейзажный интерьер. У зрителя появляется впечатление, что он оказался внутри непроходимой чащи, где уютно чувствуют себя медведи, расположившиеся на сломанной сосне. В описи галереи изначально, при жизни художников, картина значилась под названием «Медвежье семейство в лесу» и без указания фамилии Савицкого.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Предупреждение о возможной угрозе подтопления садового товарищества при Айске из-за резкого подъема уровня воды в реке Ай выпустила администрация Златоуста. Специалисты были вынуждены увеличить сброс воды через шлюзы Айского водохранилища и рекомендуют дачникам заранее покинуть свои участки. На фоне непрекращающихся ливней контроль за плотинами усилен по всей Челябинской области. В региональной столице сброс на шершнях увеличили до 55 кубометров в секунду. Ситуация с паводками остается напряженной на всем Урале. В Свердловской области спасатели уже пятый день эвакуируют людей из зоны затопления. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят незамедлительно звонить по единому телефону 112. Итоги успешной работы программы «Земский учитель» в Челябинской области подвел губернатор Алексей Текслер. За 6 лет проект помог привлечь в сельские школы и рабочие поселки региона 258 педагогов. Примечательно, что 69 специалистов остались жить и работать на Южном Урале даже после окончания обязательного 5-летнего контракта. В этом году благодаря программе в малые города области планируют пригласить еще 22 новых преподавателя, каждый из которых получит поддержку в размере 1 миллиона рублей. Челябинский гидромедцентр зафиксировал температуру воды в водоемах региона на отметке 24 градуса тепла. Однако из-за частых гроз спасатели призывают южноуральцев быть крайне осторожными и не заходить в воду во время дождя. Помните, что электрический разряд молнии распространяется в воде на большие расстояния и представляет смертельную опасность как для пловцов, так и для тех, кто находится на берегу. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 25 июля на площади у торгового центра Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» вновь распахнет свои объятия для любителей народной музыки. Неизменный участник фестиваля – Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко, настоящий культурный бренд Южного Урала. С триумфом представляет регион на российских и международных сценах, поражает зрителей безупречной техникой и широтой репертуара. От старинной музыки до современных сочинений. Фестиваль «Русское поле» станет днем, где голоса артистов и зрителей сольются в едином хоре, а песни «Калинка», «Валенки» и «Полюшка поле» зазвучат по-новому. Ждем всех 25 июля на площади у торгового центра, где вновь зазвучат любимые мелодии, а атмосфера творчества и единства покорит каждое сердце.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Бывший глава МИД Украины Борис Тарасюк предложил переименовать страну в Русь, ссылаясь на возможные требования Евросоюза для вступления. Эта идея уже прослеживалась в указе Петра Порошенко 2015 года о Руси-Украине. Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на это, иронично заметив, что Киев, ранее считавший себя наследником укров, теперь хочет стать русами. Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации с паводками в Свердловской области, получая регулярные сводки от МЧС и других ведомств. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что региональные власти и спасатели принимают все необходимые меры, а ситуация будет зависеть от погодных условий. В городе Ирбит уже объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке, что привело к подтоплению 65 жилых домов и дач, а также 194 приусадебных участков, затронув сотни жителей, включая детей. Московская таможня задержала посылку из Таиланда, адресованную жителю Воронежа, в которой находили 185 сушеных съедобных скорпионов. Груз стоимостью около 11 500 рублей был обнаружен при сканировании бандероли. Поскольку у получателя отсутствовали необходимые ветеринарные и фитосанитарные документы, Россельхознадзор признал экзотические деликатесы запрещенными к ввозу, и партия была отправлена обратно в Таиланд. На набережной Туры в Тюмени обнаружены мертвые и полумертвые рыбы, которые, поднимаясь к поверхности, хватают воздух. Причина массовой гибели пока неизвестна. Горожане связывают это с затяжными дождями. Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству уже проводит проверку и обещает предоставить ответ позже. Отмечается, что из-за подъема воды в реках также был закрыт пляж на озере Круглое, а местные рыбаки переключились на ловлю в озерах.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кема наблюдаем.

0: справимся.
1: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
3: World News на Радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Споем вместе в сердце Южного Урала. 25 июля фестиваль «Русское поле» вновь соберет более 300 голосов из разных уголков страны. Наш регион представляет настоящие жемчужины хорового искусства: Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова, камерный хор «Контента» и архиерейский мужской хор «Аксиас», а также неизменный участник фестиваля – камерный хор имени Михальченко. Вместе артисты и гости исполнят песни, в которых живет сила, мужество и красота нашего народа. Это будет день, когда музыка объединит сердца, а слова обретут крылья. Приходите петь, слушать и чувствовать себя частью большой России.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре.

0: Ранее Свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
2: «Мировой бестселлер».

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.